0: В око гнушу обстараю в вели контабунд ховахеше бозу яднап стержаща жиши в чих старствовых кубках. Цора сумели великий свежин су свеж лежнёны на оги, а пшитом редне спивали. Кольцо собили шикование облацоне, а мога жочка так редне бориски урошковане, то грони рецна паражоварка в жишонях Мила Цахариасова.
1: То я юж в том доме пшетси традиция ху. Азу мы свежими коко, то я то не реднише свежин, так и замнё, доколаш шикне стаеше мегу созеснаваш, так и то нове жиши кенш субшишли до жишоне. Атмосфера я редне, мы маме жинца глуку с ветром, свинца свежиш, а ты стаешь с так редне, ху упомагали, а шикно пышне, а декорировано.
0: Я старейше су помогали при уготовании свеженья, а приготовали езу, а пиша, а вене су гяды на свежище, теке нан шаман блум с места.
2: Наша лиска теке о, в этой жишони, а в нас вообще це ясели, аж ступиме о, до те яж.
0: Programmaju su přigledali s jaselim, ale vědašk su byli svěžňone navogi. Neperi su gulce vapali kokota a na koncu su opetali s zavězanýma vecema deriš s cepom do zberka. Mogu mu jo su to deri raživo. Jo, zavěšte, jo, to byl perfekt, nežen zašuknuch. To je také titul přijdoucího zpíva Sonja Martingova, jo, ta zpívarka.

0: Во око гнушу обстараю, ве вели контабунт ховахеше бозу яднап, стержаще жиши в чих старствовых кубках. Цора сумели великий свежин, су свеж лежнёны на воги, а пшитом редне спивали. Кольцо зубли шикование облацоне, а мога жучка так редне бориски урошковане, то грони рецна паражоварка в жишонях Мила Цахариасова.
1: То я юж витомномне пшетси традиция ху. Азу ми свежими коко, то я то не редниши свежин, так и замня, доколаш шикне стаеше мегу созеснаваш, так и то нове жиши кенш субшишли до жишоне. Атмосфера я редне, ми маме жинца глуку с ветром, свинцо свежиш, а ты стаешь с так редне, ху упомагали, а шикно пышне, а декорировано.
0: Я старейше су помогали при уготовании свеженья, а приготовали езу, а пиша, а вени су гяды на свежище, теке нан шиман блум с места.
2: Наша лиска теке о, в этой жишоне, аз в нас вообще це ясель, аж ступиме о, до те яж.
0: Programmaju su přigledali s jaselim, ale vědašk su byli svěžňone navogi. Neperi su gulce vapali kokota a na koncu su opetali s zavězanýma vecema deriš s cepom do zberka. Mogu mu jo se to deri raživo. Jo, zavěšte, jo, to byl perfekt, nežen za šuknuch. To je teď titul přijdoucího zpíva Sonja Martingova, jo, ta zpívarka.